0: Good.
1: Columbia 68 in Tucson, 1670 Southeast Airport. Female walking for the business, if you can't find her vehicle. Send me a white female with a white and blue striped dress named Barbara. It's going to be a silver Toyota 2020 smell tag. She's in her working part of the vehicle. Case is 309 left.
0: Great.
1: Yes. Happy 22. 10-4.
0: 10-4.
2: 10-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: We have one detainer now pending investigation.

0: 7 Delta 2 1.
1: 7 Delta 2 1.
0: 10 4 Bravo 1 away, requesting some additional units to help with the traffic at 31st and Commercial. We also just had a signal 4 with injuries occur to SAM 1020.
1: We'll be clearing our call in like 2 minutes.
0: 10-4.
2: I'm Bravo, I'm 97, and you're back 3-9-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: Is anybody out there?
0: Any more?
3: Yeah, just, we need to figure out as possible. Then we're going to keep having single floors.
1: Wait, what else wants to move on?